0: Tertip.
1: Римма Ибрахимова, «Как кук маңмары». Рифхат Закиров сүздәре, Ринат Еникеев күйе.

Алисин дарма турят, но палдырма сали. Алисин дарма турят, но палдырма сали.